0: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
1: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
0: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
2: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
0: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
3: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
4: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Бишкекте саат 11.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Эгенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Бакыт Ашрахманов. В Кыргызстане упрощено оформление загранпаспорта для детей до 16 лет. Президент Садыр Жапаров подписал закон, который упрощает оформление общегражданского паспорта гражданам Кыргызстана, не достигшим 16 лет. Напомню, закон о внесении изменений в закон о внешней миграции Жогорку Кенеш принял еще 15 апреля 2026 года. По новым правилам, общегражданский паспорт ребенку до 16 лет будут оформлять на основании ходатайства одного из родителей или законного представителя. Документ также уточняет порядок выдачи паспортов гражданам Кыргызстана, которые живут в стране или за рубежом. Сообщается, что в Кыргызстане паспорт будет выдавать уполномоченный государственный орган в сфере регистрации населения по месту обращения, а за пределами страны – дипломатические представительства и консульские учреждения. Также сообщается, что для оформления общегражданского паспорта ребенку до 16 лет через дипломатические представительства и консульства потребуется согласие обоих родителей. Сообщается, что если ходатайства одного из родителей нет, то документ могут оформить на основании решения суда. Сообщается, что данные изменения упростят оформление паспортов детям, сделав процесс более быстрым и доступным. Итак, почему данные изменения стали необходимыми, насколько эти изменения учитывают особенности семей, где, например, один из родителей проживает за рубежом или не имеет возможности присутствовать лично, насколько принятие данных поправок позволит повысить доступность государственных услуг и упростить получение документов для несовершеннолетних граждан Кыргызстана. У многих кыргызстанцев сейчас могут возникнуть и такие вопросы. Какие документы нужны будут для оформления загранпаспорта ребенку до 16 лет? Сколько времени может занять оформление загранпаспорта? Сколько это будет стоить? Какие сроки действия у загранпаспорта для детей, не достигших 16 лет? Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заведующую отделом паспортной работы и актов гражданского состояния государственного учреждения «Кызмат» при управлении делами президента Кыргызской республики Перизат Сейдакматову. Кстати, если у нас останется время, мы сегодня постараемся поговорить, какие еще новые услуги кыргызстанцы смогут получать в режиме онлайн. Хотелось бы мне поприветствовать вас, Перизат Медетбековна. Здравствуйте, мне приятно видеть вас в студии прямого эфира.
1: Добрый день, спасибо, что пригласили, и у нас есть возможность уведомить граждан о правильности оформления, и чтобы не было никаких вопросов. Постараемся вам все это разъяснить, чтобы гражданам было легче подавать на паспорта и вообще в целом получать услуги.
0: Ну, почему мы коснулись сегодняшнего инфоповода, Перизат Медетбековна, я уже напомнила, что вот буквально на днях президент Садыр Жапаров подписал закон, который упрощает оформление общегражданского паспорта гражданам Кыргызской республики, которые не достигли 16 лет. Но мы сегодня, конечно, будем более подробно говорить о том, какие документы нужны для оформления загранпаспорта детям, не достигших 16 лет, сколько вообще это времени может занять, сколько это будет стоить. Но раз уж мы сегодня говорим о нововведениях, и как я уже отметила, что вот эти вот данные нововведения, данные изменения, они упрощают или упростят оформление паспортов детям, сделают этот процесс более быстрым и доступным, но мы это должны понимать, и мы должны это, конечно, приветствовать. Но опять же возникает вопрос, Перизат Медетбековна, почему данные изменения стали необходимыми? Почему эти изменения были введены? Почему была вот такая инициатива, наверняка поднята, что потом уже и депутаты парламента, соответственно, тоже у себя на заседаниях рассматривали этот вопрос? Только ли из-за того, что на самом деле, может быть, было сложно, может быть, проходило очень много времени, или, может быть, чтобы получить раньше загранпаспорт детям, которые не достигли 16 лет, было, может быть, по времени очень долго. Поэтому мы и говорим о том, что все эти изменения, они и направлены для того, чтобы на самом деле повысить доступность государственных услуг. И вот здесь, наверное, ключевое слово – упростить получение этого документа.
1: В первую очередь это была защита интересов детей. На практике именно в ЦОНах мы сталкивались с тем, что 1000 родителей приходят, обращаются, но отсутствует один из родителей. Бывает, что один из супругов просто где-то находится на заработках, может быть, просто пропал или просто уклоняется от визита вообще прийти в ЦОН. В таких случаях ребенок ограничен, и он не может получить общегражданский паспорт. Это именно вот дети, которые не достигли 16 лет. Это приводит к таким бюрократическим вопросам, когда им нужно получать доверенность, когда затрудняется это получение доверенности. Плюс еще, если он не выходит на связь, им приходилось обратиться в правоохранительные органы. То есть лишение родительских прав. Но есть дети, которые участвуют на всяких мероприятиях за пределами нашей страны, участвуют на спортивных олимпиадах, на каких-то вот, которые ограничивают вообще развитие ребенка. В связи с этим вообще было инициировано, и в целом я считаю, что теперь именно как госорган, вот госучреждение, которое уполномочено регистрировать, документировать, мы документируем, то есть процедурно это намного упростит. Стоит отметить, что закон вступает по истечении 10 дней, а в течение месяца мы должны привести свои нормативные правовые акты в соответствие с законом. То есть у нас есть инструкция о порядке приема и оформления документов общегражданского, вообще национальных паспортов. Там мы уже начали, внесем корректировки, исключим из требования ходатайств или вот доверенность согласия от обоих родителей, то есть впредь достаточно будет предоставить согласие одного из родителей.
0: Перезад Медетбековна, ну вот мы сегодня с вами озвучиваем, а что же на самом деле изменилось или изменится вот с такими нововведениями? Ну вы сами признаете, что ранее процедура была наверняка более сложной и могла требовать дополнительных согласований, то теперь намного все упрощено. Вот как я услышала из ваших уст, теперь для того, чтобы оформить загранпаспорт ребенку, не достигшему 16 лет, достаточно заявления одного из родителей или законного представителя. Я вот помню, если раньше, например, даже требовали, может быть, обязательную прописку для детей при подаче документов на получение загранпаспорта, то сегодня такой документ может быть и не нужен, и он даже может быть и необходим. Поэтому мы и говорим о том, что данные нововведения, данные изменения направлены, чтобы на самом деле наши граждане, которые хотят получить загранпаспорт своему ребенку, не достигшему 16 лет, на самом деле делали это все просто, быстро и без никаких либо, ну скажем так, бюрократических проволочек.
1: Да, давайте я вот еще вот ранее, как это было. Ранее для получения общегражданского паспорта детям, не достигшим вот 16-летнего возраста, нужна была прописка на территории Кыргызской республики. Это очень тоже усложняло процедуру, потому что зачастую очень много наших граждан не имеют собственного жилья, и им приходилось просить кого-то, чтобы они прописали ребенка, да, навременно. Плюс еще мы ранее запрашивали и доверенности. Доверенность запрашивали, то есть это дополнительные расходы. На сегодняшний день она упрощена. То есть если ранее нужна была прописка, сегодня детям при документировании общегражданским паспортом прописка не требуется. Плюс еще ранее, когда просили, допустим, доверенность, сейчас на сегодняшний день, если родители обращаются вместе с ребенком, им достаточно заполнить заявление на месте. То есть доверенности не нужно. Этот бланк там выдается бесплатно, они заполняют, подтверждают, и все. На этом фотографируются они тоже бесплатно в ЦОНе. Достаточно прийти только с ребенком и оформиться.
0: Ну вот давайте, Перезад Медетбековна, будем сейчас оперировать как бы примерами, да, вот я сейчас тоже хочу привести такой вот пример, но может быть он такой, может быть, распространенного характера. Например, мама находится с ребенком здесь, в Кыргызстане, да, папа находится на заработках, например, в Корее, или, может быть, находится в Российской Федерации, и ребенку необходимо выехать. Например, Олимпиада у него где-то за границей, да, или, может быть, какие-то международные соревнования. А для того, чтобы попасть в другую страну, у него же должен быть на руках какой-то документ, а этот документ – это, прежде всего, загранпаспорт этого ребенка, который не достиг 16 лет. И, соответственно, наверное, сейчас возникает вопрос. Для того, чтобы ребенку выехать на Олимпиаду или, может быть, выехать на международные соревнования, необходимо же получить этот загранпаспорт. Что делать в этом случае? Как, например, себя вести маме или, например, папе, который находится в трудовой миграции, например, в Республике Корея или в Российской Федерации, или, может быть, в Турецкой Республике? Вот как вы сейчас вот можете подсказать таким родителям, чтобы, если мы сегодня говорим об упрощении доступности государственных услуг, как им быть или как им, что делать? Вот можете сейчас, вот, может быть, правило сейчас золотое это озвучить, что делать обоим родителям, чтобы на самом деле ребенок смог выехать за границу?
1: Давайте вот начнем с того, что там я расскажу пошагово, что нужно для этого сделать. Допустим, если ребенку нужно выехать за пределы нашей страны, по, допустим, если ему нужно на соревнование какое-то, то достаточно того, чтобы мама обратилась с ребенком, они фактически вот сами приходят, оформляют, фотографируются в ЦОНе, там же заполняют ходатайство. На основании ходатайства, учитывая, что отец является гражданином нашей страны, мы информацию о его отце можем получить у себя в системах.
0: То есть эта информация в этой системе,
1: да,
0: есть?
1: Да, уже есть. Да. Он, если документирован нашим паспортом, эта информация у нас будет, мы можем его паспортные данные взять с этой системы, мама заполняет ходатайство, оформляет и отправляет. Срок изготовления паспорта для детей, не достигших 16 лет, это 10 рабочих дней, тогда как взрослым это 18 рабочих дней. После получают паспорт, на основании того, что он уже документирован, мы отвечаем только на стороне именно документирования, мы выдаем ему паспорт. На основании, вообще, когда обсуждали этот законопроект, были и представители погранслужбы, и договорились к тому, что пришли к тому, что они будут пропускать в интересах, разные могут быть ситуации, и чтобы не допустить против воли детей, или, допустим, чтобы не было никаких разногласий, они будут запрашивать, допустим, если ребенок официально идет на какое-то соревнование, значит, ходатайство от учреждения соответствующего у них должно быть на руках. И в соответствии с этим документом погранслужба уже может пропустить.
0: То есть еще раз, если, например, мы говорим, что было до, и здесь надо сказать, что вот те нормы, которые существовали, они ограничивали, вот как я понимаю, права как детей, так и родителей, и создавали, ну, можно сказать, какие-то определенные административные сложности, административные проблемы. Вот я знаю, что вот многие семьи были вынуждены обращаться в судебные органы для того, чтобы оформить документы, а это своего рода тоже затягивание процесса на много-много времени, может быть, месяц, может быть, месяцы. И поэтому вот то, что мы сегодня говорим о новых изменениях, да, здесь мы должны понимать, что эти новые изменения, они, эти проблемы или эти коллизии должны будут устранить и сделать вот систему или, может быть, процесс получения загранпаспорта детям до 16 лет более гибкой, более, может быть, скажем так, быстрой и, самое главное, более упрощенной. Поэтому мы сегодня об этих изменениях и говорим. То есть, что было до и что, соответственно, будет дальше после всех этих изменений.
1: Так, можно я еще вот дополню? Немаловажно, что это упрощение касается именно тех родителей и детей, которые находятся внутри страны, то есть на территории Кыргызской Республики. Если они находятся, вот ребенок и родители находятся за пределами нашей страны, то вообще уполномочены принимать документы, это дипломатические наши представительства или консульские учреждения, там согласие обоих родителей обязательно.
0: А если, например, ходатайство одного из родителей, родителей нет. Вот я тоже, когда открывала программу, я сделала ссылку на то, что документ могут оформить на основании решения суда. Но здесь тоже может возникнуть вопрос. Это ведь тоже не так быстро. Пока напишешь, например, я уж не знаю, из кого заявление, да, что-то пишется, да? И срок рассмотрения, это тоже, наверное, занимает определенное количество времени. Поэтому, конечно, хотелось бы, что если одного, если один из родителей ходатайства не дает по какой-либо причине, то, может быть, судебные органы постараются, ну, может быть, как-то оформить этот документ как-то, я уж не знаю, за какой-то короткий промежуток времени.
1: Да, но это не по нашей части будет, да. Но в целом вообще упрощение идет очень хорошее для граждан. Это в первую очередь интересы ребенка, интересы детей, которые вот хотят участвовать и могут участвовать, представлять, может быть, нашу страну на уровне другого государства, другой страны, да. И в этом намного упростится. Это где-то по истечении месяца уже можно будет гражданам обращаться с одним из родителей. У нас вообще в планах есть и онлайн-подача. Мы это тоже рассматриваем, потому что именно вот госучреждение «Кызмат», мы с каждым днем работаем над теми программами, которые, возможно, упростят, которые можно будет подавать, не выходя из дома, не обращаясь, чтобы разгрузить наши ЦОНы, вообще уменьшить вообще затраты временные и финансовые расходы граждан.
0: Вот мы сегодня говорим о новой норме «Перизат Медведев». Мы понимаем, что вот эти вот изменения, эти все нововведения особенно важны для тех семей, которые, может быть, часто меняют место проживания или, может быть, постоянно проживают без постоянной регистрации, хотя вы сказали, что сегодня справка о регистрации не обязательна. И мы должны понимать, что процедура тоже вот стала более гибкой и в тех ситуациях, когда, например, один из родителей, а мы тоже вот сегодня приводим эти примеры, да, в наглядную, не могут лично присутствовать при подаче документов. Ну вот у нас тоже были представители управления нотариата, Министерства юстиции. Сейчас, насколько я знаю, нотариально заверенное согласие можно, например, отправить или доступно через информационную систему электронный нотариат сотрудникам достаточно уникального кода заявителя для того, чтобы все эти данные проверить. И все доверенности, которые оформлены на территории страны, они интегрированы, как я тоже вас поняла, с автоматизированными системами центров обслуживания населения, что, опять же, как я понимаю, исключает необходимость предоставления бумажных копий.
1: Да, допустим, если давайте еще один пример приведем, да, если родители находятся за пределами нашей страны, оба родителя являются нашими гражданами, ребенок, допустим, здесь остается с одним из родственников, допустим, с бабушкой, с дедушкой, то в таких случаях есть электронный нотариат, который тоже намного, очень хорошо прям упростил вообще процедуру предоставления этих согласий. Допустим, на примере, да, они могут, граждане нашей страны могут обратиться также в консульские учреждения, где наш консул или наши вот сотрудники, они тоже уполномочены выдавать эти согласия, которые автоматически при вбивании вот этих их уникальных номеров у нас они автоматически отображаются в наших информационных системах, автоматизированных информационных системах. То есть если они, даже будучи, находясь там, не в Кыргызстане, они смогут выдать доверенность с указанием на какую услугу, допустим, на получение паспорта, на сопровождение, допустим, если они дают, это все у нас высветится, и это все работает.
0: Мы сегодня с вами говорим об основных изменениях, о данных нововведениях, Перизат Медетбековна. Но вы знаете, что мне сейчас интересно? Вот, например, если ребенок, например, собирается посетить какое-либо культурное мероприятие за границей, или, может быть, он едет на международную олимпиаду, или, может быть, он едет на международные соревнования. Ну вот, например, ребенок учится в третьем классе или в четвертом классе, ну, ему понятно, что 10-11 лет, выдали ему загранпаспорт. Опять же, интересно, вот срок действия каков? Ведь ребенок-то меняется. Вот я сейчас, ладно, если он в третьем классе, а потом, например, он перешел в пятый класс, ну, в принципе, он взрослеет, но лицо практически остается таким же, да? Ну, как я понимаю. А вот, например, смотрите, смотрите, если я родила ребенка, да, ну вот, например, новорожденному, ну пусть будет 6 или 8 месяцев, и мне надо будет поехать или полететь в другую республику или в другую страну, то мы понимаем, что новорожденный, он меняется, да. Он растет, и, соответственно, лицо у него тоже меняется. И здесь тоже возникает вопрос. Вот срок действия паспортов заграничных, загранпаспортов детям до 16 лет вообще сколько? Здесь, наверное, тоже для новорожденных один срок. Для тех, кто учится, например, в третьем, в пятом или в шестом классе, здесь другой срок. Я думаю, про сроки вам тоже есть что сказать.
1: Да. Именно детям до 1 года срок действия паспорта на 2 года. То есть в этот период ребенок активно растет, и черты лица тоже вот меняются. С года до 16 лет сроком на 5 лет. По достижению 16 лет это уже будет на 10 лет.
0: А вот я сегодня, когда ознакомливалась с нововведениями, Перизат Медетбековна, тоже одним из пунктов было, знаете что, что в чрезвычайных ситуациях предусмотрено автоматическое продление документов, срок действия которых истек. Вот здесь вот можете тоже правку сделать или, может быть, более подробно информацию дать?
1: Да, вот, допустим, если у нас был опыт, когда в 2021 году, когда во время ковида,
0: пандемии, да?
1: Да, во время ковида мы столкнулись с такими вопросами, когда по решению Кабинета министров нам продлевали сроки действия наших паспортов. Также и детям в таких случаях по решению Кабинета министров могут на определенное время продлить сроки действия паспортов и детям.
0: Ну вот смотрите, закон президент подписал, но тоже сейчас вот многие родители наверняка задаются вопросом,

0: бөгөт койду. Техникалык чечимдерди ишке ашыруу менен бирге байланыш кызматынын адистери окутуу иш-чараларын өткөрүшөт. Алардын бири башталгыч жана орто кесиптик билим берүү комитетинде өткөрүлдү. Катышуучулар кибер алдамчылыктын эң кеңири таралган схемалары, онлайн режимде коопсуз жүрүм-турум эрежелери жана жеке маалыматтарды коргоонун жолдору жөнүндө маалымат алышты. Тажикстан Республикасы санариптик экономиканын концепциясын кабыл алды. Ошондуктан кибер коопсуздук маселелерине өзгөчө көңүл бурулууда. Мындай иш-чаралар санариптик сабаттуулукту жогорулатууга жардам берет деп түшүндүрдү Тажикстандын маалыматтык технологиялар жана санариптештирүү бөлүмүнүн башчысы. Кызмат көрсөтүүлөр өнүккөн сайын накталай эмес төлөмдөрдүн көлөмү да өсүүдө. Ошондуктан маалыматтык коопсуздук банк сектору үчүн артыкчылыктуу маселеге айланууда. Адистердин айтымында телефон аркылуу алдамчылыкка каршы күрөшүүнүн натыйжалуулугу технологияга гана эмес, колдонуучулардын өздөрүнүн көңүл буруусуна да байланыштуу. Өзбекстан темир жолдорун жаңыртып экспортту көбөйтөт. Президент Шавкат Мирзиёев өлкөнүн экономикалык өсүшүнүн биринчи жарым жылдыгын жыйынтыктап, жыл аягына чейин максаттарды койду. Өзгөчө көңүл логистика, экспорттоочуларды колдоого жана токтоп турган өндүрүштү кайра баштоого бурулду. Поезддер жыл сайын өлкөнүн тышкы соода жүктөрүнүн болжол менен 70%ын 46 миллион тоннаны ташыйт. Бирок Ташкент, Самарканд жана Ангрен-Пап линиялары ашыкча жүктөлгөн. Ал эми ишканаларда вагондор жетишсиз. Тартыштыкты жабуу үчүн өнөктөш өлкөлөрдөн 10 000 вагон импортолот. Ал эми дүйнөлүк банк инфраструктураны кеңейтүү үчүн 200 миллион доллар бөлөт. Каникул учурунда Түркмөнстандын улуттук жапайы жаратылыш музейи салттуу түрдө үй-бүлөлүк эс алуу жана маданий билим берүү иш-чаралары үчүн негизги борборго айланат. Ашкабадтын жана Аркадак шаарынын жүздөгөн тургуну, ошондой эле өлкөнүн бардык аймактарынан барган меймандар илимий билим берүү комплексине күн сайын барат. Жаш түркмөн жарандары үчүн мындай экскурсиялар экологиялык билим берүүнүн маанилүү элементи болуп саналат. Аларга дүйнөлүк жана үй жаныбарларынын ар түрдүүлүгүн визуалдык түрдө изилдөөгө мүмкүндүк берет деп билдирет Түркмөн портал сайты. Заманбап зоологиялык комплекс Копетдаг тоолорунун этегинде жайгашкан. Ландшафттык жашыл аймакта жүздөгөн сейрек кездешүүчү жана экзотикалык түрлөр үчүн табигый экосистемалар бар. Түркмөн элинин сыймыгы болгон Ахалтеке жылкыларына арналган бөлүм коноктор үчүн өзгөчө кызыктуу. Сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Актуальный разговор на Биринчи радио.
2: Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что сегодня мы говорим о том, что в Кыргызстане упрощено оформление загранпаспорта для детей до 16 лет. По новым правилам, общегражданский паспорт ребенку до 16 лет будет оформлять на основании ходатайства одного из родителей или законного представителя. Также сообщается, что документ уточняет порядок выдачи паспортов гражданам Кыргызской Республики, которые живут в стране и за рубежом. И напомню, что данные изменения упрощают оформление паспортов детям, сделав процесс более быстрым и доступным. И вот сегодня в программе, напомню, мы и говорим о том, почему данные изменения стали необходимыми, насколько эти изменения учитывают особенности семей, где один из родителей проживает, к примеру, за рубежом или не имеет возможности присутствовать лично. Говорим о том, какие документы нужны для оформления загранпаспорта, сколько времени занимает оформление загранпаспорта. И вот чуть ранее мы даже озвучили, какие сроки действия у загранпаспорта для детей. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заведующий отделом паспортной работы и актов гражданского состояния государственного учреждения КЗМАТ при управлении делами президента Кыргызской Республики Перизат Сейдакматова. Перизат Медетбековна, вот все те изменения, нововведения мы, соответственно, озвучили. Здесь надо еще раз сказать, что эти изменения, они направлены прежде всего для того, чтобы и далее повысить доступность к получению государственных услуг и упростить получение документов для несовершеннолетних граждан Кыргызской Республики. Но опять же возникает вопрос, да, вот мы с вами говорили о том, к чему эти изменения должны привести, когда оформлять, почему необходим загранпаспорт для ребенка, не достигшего 16 лет. Говорили о том, вообще какова процедура должна быть на самом деле, Но у меня есть один вопрос. Этот вопрос, конечно, я вам адресую, но сделаю это чуть-чуть попозже. На связи с нами наш радиослушатель, который дозвонился в студию прямого эфира. Вы оденьте, пожалуйста, наушники, чтобы, соответственно, вопрос или мнение нашего радиослушателя услышать. Говорите, мы слушаем вас. Вот радиослушательница не уточнила, загранпаспорт или общегражданский паспорт для несовершеннолетних или, может быть, для взрослого человека. Ну, может быть, озвучите и тот вариант.
3: Саламатсызбы, негизи паспортун суроо өтүп кеткендигине эч кандай штраф каралган эмес. Бул штрафтар негизи административдик эмеде каралган закондо. Сиз паспортуңуздун мөөнөтү өтүп кеткен болсо, жөн эле калтты тейлөө борборуна барып, ID картаңызды алып эле ошонун негизинде тапшырып койсоңуз болот. Это касается и детей, и взрослых. Кичинекей балдардыкы деле, сиздики деле паспортун суроого өтүп кеткендигине эч кандай штраф каралган эмес.
2: Вы знаете, Перизат Минитбековна, касательно вот вопроса штрафных санкций, когда мы говорим или поднимаем паспортный вопрос, очень часто звонят наши радиослушатели и задают такого рода вопросы, что вот, если, например, срок паспорта истек, ждут ли меня штрафные санкции, должна ли я оплачивать штрафы. Но я уж не знаю, откуда берется эта информация, Перизат Медведбековна, но здесь надо опять же сказать и заверить, что если даже срок паспорта у граждан, если истек, вот у Иванова, у Петрова, у Сидорова, то никаких штрафных санкций быть не должно. Он должен прийти в центр обслуживания населения или, может быть, сидя у себя дома, открыв, например, портал Тюндюк, сделать там, запросить, оформить. Все это можно сделать и никоим образом не бояться, что вот, например, если срок действия паспорта истек, то, соответственно, тебя ждет какой-либо штраф. Вот эту вот информацию надо опять, наверное, озвучить, и вы озвучили, и не надо бояться, что будут какое-то наказание вот именно в форме, ну, скажем так, того, что будут штрафные санкции.
3: Вообще, в целом, если у граждан истек срок вообще действия паспорта, то им достаточно, если, допустим, это касается загранпаспорта, то им достаточно предоставить ID-карт, наш внутренний ID-карт. Если же просрочен паспорт ID-карт, то им достаточно просто свидетельства о рождении. Если свидетельство о рождении есть на бумажном носителе, они могут принести на бумажном носителе. Если оно оцифровано и у них это есть в тюндюке, то достаточно будет того, что есть в тюндюке.
2: Мы сегодня говорим о том, что вот упрощена процедура получения загранпаспорта детям, не достигшим 16 лет. Но тоже может возникнуть вопрос, Перизат Минитбековна, да, а в каких случаях, например, нужен паспорт только одного из родителей? Но мы понимаем, это хорошо, когда мама и папа есть вместе, живем вместе. Но вот, например, если кого-то из родителей нет, да, я понимаю, что, может быть, свидетельство о смерти надо предоставить. Или вот тоже очень часто бывает и задается такой вопрос, если, например, один из родителей является иностранным гражданином, то, соответственно, как быть в этом случае?
3: Вот, допустим, если в случаях, когда оба родителя являются нашими гражданами, то никаких проблем нет. Они могут даже фактически не приносить с собой паспорта. Это можно предоставить посредством мобильного приложения. И вообще в целом у нас есть база, в которой есть вся информация о наших гражданах, о документированных действиях этих паспортов. Если касается вопрос, когда один из родителей является иностранным гражданином, то в этом случае перевод паспорта, нотариальное согласие при получении загранпаспорта обязательно нужно, потому что документирование и получение общегражданским паспортом это влечет получение гражданства нашей страны. Чтобы не было разногласий между родителями, чтобы не было вопросов, обязательное согласие от второго родителя на получение общегражданского паспорта и получение принятие гражданства Кыргызской Республики обязательно с оговоркой должна быть нотариально заверена.
2: Перизат Медетбековна, мы сегодняшним эфиром поделились во многих группах в социальных сетях, да, и вот помните, вот мы говорили о том, вот эти нововведения, на что направлены, что упрощено, и вот один из пользователей, вот какой вопрос, соответственно, на одной из страничек разместил, если вы позволите, я зачитаю, в связи с данными на нововведениями, не вырастет ли риск незаконного вывоза детей? Я уж не знаю, что вы на этот вопрос скажете, но тем не менее здесь мы же с вами говорили, что если, например, вот новые правила, то здесь общегражданский паспорт ребенку до 16 лет будут оформлять на основании ходатайства одного из родителей или законного представителя. Вот уже здесь, наверное, правовая сторона мы уже озвучили. И на самом деле для оформления общегражданского паспорта ребенку до 16 лет, вот, например, опять же через дипломатические представительства, консульства, здесь потребуется согласие обоих родителей, да, как мамы, так и папы. Поэтому такой, наверное, вопрос может быть и не должен возникать, но тем не менее, вот насколько вот вы можете сказать, не вырастет ли риск незаконного вывоза детей. Хотя мы понимаем, что есть у вас информационная база данных, все это будет рассматриваться, все это будет браться во внимание. Пожалуйста.
3: Вообще, в целом, если касается вопроса, мы документируем детей, то есть загранпаспорт. По новым правилам мы выдадим паспорт, оформим, выдадим паспорт на основании одного из родителей, то есть или законного представителя. То, что касается пересечения границ, то есть, допустим, не вывезет ли этого ребенка куда-то вот, без согласия, или здесь в первую очередь нужно вернуться к цели вообще, вообще внесение изменений, вот это поправок в сам закон, да, это было в первую очередь интересы детей, когда возникали проблемы, что дети были ограничены выезжать на какие-то мероприятия, то есть это могли быть олимпиады, это спортивные какие-то соревнования, то есть на сегодняшний день, после того, как мы выдадим паспорт, все равно есть контроль. То есть контроль на пересечении границ. Там уже соответствующие документы они будут запрашивать, и погранслужба тоже будет по своим внутренним нормативным правовым актам, которые они должны будут тоже внести и привести в соответствие, будут это тоже контролироваться.
2: Перизат Медетбековна, ну вот смотрите, мы сегодня с вами говорим о том, что упрощена процедура получения загранпаспорта детям, не достигших 16 лет. Ну вот тоже, наверное, для многих родителей интересно, да, если, например, ребенок никуда не выезжает, ни на соревнования, ни куда-либо за границу, все время находится в Кыргызстане, и вот он уже достигает совершеннолетия. Здесь же надо ему получить паспорт, да, это тот основной документ, при наличии которого он может получать там какие-то услуги и так далее, да, то, соответственно, вот сейчас при достижении совершеннолетия получить паспорт, наверное, тоже очень просто. Опять же, нужно обращаться в центр обслуживания населения, или можно, например, сидеть у себя дома, открыть портал Тюндюк и, соответственно, там ответить на все эти вопросы, какие-то справки предоставить, я уж не знаю. Вообще вот сейчас для того, чтобы в первый раз получить паспорт тем лицам, которые уже достигают совершеннолетия, достигли совершеннолетия, то, соответственно, это сегодня просто?
3: На сегодняшний день, вот у нас, я ранее озвучила, что у нас есть инструкция, которая утверждена постановлением Кабинета министров. И согласно вот этой инструкции, при достижении 16-летнего возраста гражданин, наш гражданин может подать на получение паспорта ID-карт и одновременно может подать на получение общегражданского паспорта. То есть двойная подача у нас разрешена. Что для этого нужно? Это просто приходит с одним из родителей, предоставляют документы. Это тоже упрощено. То есть если есть в наших системах оцифровано свидетельство о рождении, то на бумажном носителе тоже приносить не нужно. Паспорта родителей, это тоже у нас есть в системах, достаточно того, что он покажет через мобильное приложение, и все, на основании этого он может уже подать и получить паспорт. Если же ребенок, вот допустим, вообще у нас совершеннолетие это после, по достижению 18 лет. До 18 лет он, если он не документирован ID-картой, то он в любом случае должен получить с одним из родителей. То есть по одному, кто-то из родителей должен ему дать согласие. Если же он по достижению 16 лет был документирован ID-картой, то он может на основании ID-карты сам обратиться и подать на загранпаспорт.
2: Тоже интересуется вопросом касательно того, вообще сколько стоит загранпаспорт для детей. Вот вы сейчас эту, наверное, цену озвучите. И опять же, есть же сроки, а сроки тоже разные. Или можно это сделать за один день, заказать, но за это нужно, конечно, заплатить. Или, я уж не знаю, сроки есть, например, за 7 рабочих дней, за 10 рабочих дней. И вообще, вот цена вопроса какова? Можете сейчас вот цену озвучить вот за вот такую услугу?
3: Допустим, первый раз, если получают по достижению 16-летнего возраста, то паспорт стоит 1103 сома. Есть трехчасовые, это будет стоить 8177 сомов. Есть 4 дня, 2 дня и 8 дней. Ценовая политика зависит от срочности изготовления. А загранпаспорт, те, кто впервые получают, это 2981 сом. Это детям, не достигшим 16-летнего возраста, это по истечении 10 рабочих дней его изготавливают. А взрослым это срок передвигается на 18 рабочих дней. И также есть сроки изготовления, то есть они идут в сторону сокращения согласно ценовой политике. Есть 3 часа, есть 2 дня, 4 дня и 8 дней.
2: Не могу не спросить, Перизата Медетбековна, но вот все эти государственные услуги мы можем получить в центрах обслуживания населения. Да? Но вот тоже мы, когда касались этой темы, этого направления, тоже вот многие радиослушатели звонили, задавали вопрос касательно того, вот почему такие большие очереди в центрах обслуживания населения, почему не можете эти очереди как-то разгрузить. И вот представители госучреждения Акызмат, сидя здесь в студии прямого эфира, тоже неоднократно призывали наших уважаемых граждан, чтобы все вот эти вот государственные услуги, опять же, получение паспорта, или я уж не знаю, получение свидетельства о рождении, свидетельства о браке, ну, может быть, вид на жительство, все это можно сделать, не выходя из дома, может быть, да, не выходя из рабочего кабинета. Скажите, пожалуйста, вот вы как-то наверняка отслеживаете, насколько вот наше население уже начало переходить к онлайн-получению услуг?
3: Знаете, вообще, пользуясь тем, что вот у нас есть возможность сейчас информировать наших граждан, то я хотела бы сказать и призвать наших граждан пользоваться нашими услугами, которые доступны в онлайн-формате. На сегодняшний день, если мы вот наблюдаем нашу статистику, наибольшее количество вообще получаемых услуг – это регистрация по месту жительства и получение свидетельства о рождении. В связи с этим у нас на сегодняшний день есть услуга онлайн получение вообще прописки, онлайн прописки, есть рождение, перемена фамилии, имени, отчества, есть получение через портал, это свидетельство о рождении и свидетельство о смерти. Помимо этого есть любые повторные документы акта гражданского состояния, тоже доступны в мобильном приложении. Есть документы, вот зачастую наши граждане приходят и обращаются в ЦОНы за тем, чтобы их, допустим, свидетельство о рождении, свидетельство о браке высветилось в мобильном приложении Тундук. Эта процедура называется процесс оцифровки. Граждане могут также, не выходя из дома, сфотографировать свое вот свидетельство, посмотреть, в каком районе они получили, и также отправить запрос на оцифровку. В течение 3 рабочих дней наши сотрудники в территориальных подразделениях, в ЦОНах, они оцифруют, и они могут обновить свое мобильное приложение, в котором это уже будет высвечиваться. А вообще наша цель сейчас именно госучреждение Акызмат, и по поручению руководства нашей страны мы переходим вообще на онлайн-формат, чтобы упростить процедуру получения услуг населением, да, чтобы гражданам было легче получать услуги эти. Но вот немаловажно то, что мы разрабатываем эти программы, эти услуги в цифровом формате, но наши граждане иногда не хотят этими услугами воспользоваться. Ага. Да, и вот я вот даже скажу, с прошлой недели мы просто начали, перестали выдавать талоны на те услуги, которые у нас доступны в мобильном приложении Түндүк. То есть мы таким способом хотим приучить наших граждан не тратить свое время и ресурсы, обращаясь в ЦОНы. То есть, если гражданин, к примеру, обратится в любой ЦОН, там есть наши сотрудники, которые консультируют вообще, как получить эту услугу, как скачать, если это мобильное приложение у них отсутствует, да, Түндүк. Они полностью консультируют, при этом мы увеличиваем количество онлайн-услуг. Мы их полностью от и до обучаем, как зарегистрироваться, как получить и какие услуги вообще доступны в мобильном приложении. И вообще хотелось бы, вот, когда вы нас сегодня позвали, я в первую очередь обрадовалась тому, что вы меня позвали, потому что я хотела бы, чтобы население, наши граждане знали о этих возможностях получения этих услуг. То есть альтернатива ЦОНам всегда есть. Это были ранее, я озвучивала, что делегирование есть, Айлюкмыту, которые... Да, они тоже уполномочены принимать. Есть мобильное приложение, есть портал Түндүк, есть наша выездная мобильная, мобильный ЦОН, который тоже может предоставлять такие же услуги, как и в ЦОНах.
2: Спасибо вам, Перизат Меритбековна, за сегодняшнюю встречу. Спасибо за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что сегодня в гостях у нас была заведующая отделом паспортной работы и актов гражданского состояния государственного учреждения КЗМАТ при управлении делами президента Кыргызстана Республики Перизат Сейдакматова. А говорили мы о том, что в Кыргызстане оформление загранпаспорта для детей до 16 лет упрощено. Это была программа «Актуальный разговор». Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио и, как всегда, до встречи на нашей волне.

0: В эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. В Чолпан-Ате проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Главы делегации прибыли в Конгресс-холл резиденции номер 2. На Иссык-Куле собрались главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана, Индии, Ирана, Белоруссии, России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Пакистана. Заседание проходит в год 25-летия ШОС. Это одно из ключевых мероприятий высокого уровня в рамках председательства Кыргызстана в организации, проходящего под девизом «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Министры обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание уделили укреплению мира, безопасности и стабильности на пространстве организации. Расширение торгово-экономического взаимодействия, углубление культурно-гуманитарных связей, а также повышение эффективности деятельности Шанхайской организации сотрудничества. В последнее время фиксируются случаи нарушения общественного порядка и действующего законодательства, совершенных иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Напомню, что за нарушение требований законодательства предусмотрена ответственность, установленная в законном порядке. В случае совершения правонарушений виновные лица будут привлечены к административной либо уголовной ответственности. Отметим, что за нарушение миграционного законодательства за пределы страны по решению судов выдворено более 450 иностранных граждан. Кроме того, административной ответственности привлечено свыше 7 тысяч иностранцев, наложенные штрафы на общую сумму более 65 миллионов сомов. К уголовной ответственности привлечены 39 лиц. Сообщается, что в отношении ряда организаций, осуществляющих привлечение иностранных граждан за нарушение требований действующего законодательства, применены меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов. Только за последние дни такие мероприятия проведены в 12 строительных компаниях с участием свыше 1500 иностранцев, основную часть которых составляют граждане Китая. В ходе встречи иностранцам и гражданам разъяснили требования законодательства, необходимое соблюдение общественного порядка, уважительного отношения к традициям и культуре страны пребывания, а также меры ответственности за совершение правонарушений. На Иссык-Куле группа молодых людей жестоко избила сотрудника службы госохраны, позже он скончался. По данным УВД Иссык-Кульской области, утром 29 июня на построении 23-летний парень потерял сознание. Его отвезли в больницу, где сотрудник СГО умер. Видимых телесных повреждений медики не обнаружили, но на груди были царапины и синяки. Правоохранители назначили соответствующие экспертизы. Между тем, 22 июля в милицию обратился 34-летний мужчина, который сообщил, что его младший брат ночью 12 июня выехал к своей девушке в одно из сел Аксуйского района. Там парня избили неизвестные, но тогда он никому ничего не рассказал и уехал в Бишкек. Сотрудники УВД опросили свидетелей, возбудили дело по факту хулиганства, задержали 5 подозреваемых. По решению суда 2 15-летних подростков отпустили под домашний арест. Меры пресечения остальных изберут сегодня. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в Чолпан-Ате временами дожди и грозы, температура воздуха 23-25 градусов. В Бишкеке возможен дождь и гроза, температура воздуха 31-33 градуса.
1: Первое информационное радио.
2: Орса кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок, бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
2: Радио Клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти Радио Клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир ишти өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио Клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн чакырып жамырат.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Баткен области. Административтик борбору Баткен шары. Халкы 525 100 адам. Аянты 16 995 чарчы километр. Баткен областының курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.

0: Мүмкүн бе?
1: Бар. Кээ бир кишилерде бар. Бизде эми биздин больнойлор бар, кээде вич менен да ооруйт, ошо гепатит Б менен да, С менен да, Д менен да ооругандар бар эми.
0: Бул эмне үчүн мындай үчөө тең чогуу, кайсыл учурда
1: жугуу жолу жана айта албайбы, медициналык инструменттер аркылуу жугуп калышы мүмкүн, жыныстык жол менен жугуп калышы мүмкүн, ошо жугуу жолдор ошондой да. Бар, ошондой больнойлор бар.
0: Гепатит С менен ооругандар сөзсүз түрдө жанагындай циррозго, жанагындай аларга чалдыгабы?
1: Алар да чалдыгат.
0: Сөзсүз С болгондор.
1: Гепатит С болгондор кудагыч көбүрөөк болот да, берки Б'га караганда. А Б көпкө чейин симптомда жок, ал деле жүрө берет. Бирок баягы аныкталганда дарыласак, ал дарын өмүр бою ичет.
0: Бүгүнкү күндө ушул гепатиттин мынча учуру катталды деген мындай маалыматтар барбы? Топтой алдыңыздарбы, тактай алдыңыздарбы ушуну?
1: Бүгүнкү күндө баягы информационный система деп атпайсызбы азыр, цифровизация деп атабыз э. Мисалы ВИЧ боюнча биздики базаларыбыз бар, гепатит боюнча иштеп чыгып атабыз да. Иштеп чыгып атабыз, үй бүлөлүк дарыгерлерден окутуп атабыз, азыр жаңыдан башталып атат да. Точно момунча биз лабораторияны аныктагандарыбыз деле айтып атабыз да, анан базага түшүрүп азыр иштер жаңыдан башталып атат.
0: Рахмат.
1: Ал эми вакцинация болсо, АМДӨ программасы бар да, ошол жактан уже вакцинация боюнча информация толуп кетип атат азыр.
0: Ооба, биз азыр вакцинация тууралуу дагы программабыздын экинчи бөлүгүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Азыр болсо кезекти Борбор Азия жаңылыктарына берсек.
2: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане. На Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12:30 на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
3: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Резбеков и его казахстанский коллега Ерлан Аккенженов провели накануне встречу в Астане. Стороны обсудили сотрудничество в электроэнергетике и координацию в рамках региональных водно-энергетических отношений, сообщает Минэнерго Кыргызстана. Отдельное внимание министры уделили поставкам и транзиту электроэнергии, а также согласованию режимов работы энергетических систем двух стран. Стороны также рассмотрели выполнение ранее достигнутых договоренностей. Казахстан подтвердил готовность продолжать сотрудничество с Кыргызстаном для обеспечения надежной работы энергосистем и укрепления регионального энергетического партнерства. По итогам встречи министры договорились продолжить взаимодействие по ключевым вопросам энергетической повестки. С 1 января 2021 года между странами Евразийского экономического союза действуют единые правила пенсионного обеспечения. Граждане Кыргызстана, Армении, Белоруссии, Казахстана и России, работающие в любой из этих стран и делающие отчисления, могут получать пенсию за стаж, заработанный в государствах Союза. Социальный фонд Кыргызстана опубликовал актуальные данные о том, скольким иностранным гражданам назначены выплаты в Кыргызстане, а также сколько кыргызстанцев получили пенсию от других стран. Соцфонд Кыргызстана назначил пенсии 185 гражданам из стран ЕАЭС, проживающих или работавших в республике. 167 гражданам России, из них 14 человек вышли на пенсию по законодательству Кыргызстана, а еще 5 гражданам приостановили выплаты из-за того, что они долго за ними не обращались. 15 гражданам Казахстана, двоим из них выплаты прекратили по их собственному заявлению. 3 гражданам Белоруссии, один из них оформил пенсию по нормам законодательства КР. С 1 по 21 июля 2026 года на государственной границе Казахстана пресекли 1342 попытки незаконного вывоза горюче-смазочных материалов, ГСМ. По данным пограничной службы КНБ, общий объем топлива, которое пытались вывести в обход правил, превысил 112 тонн. Сообщается, контроль на пунктах пропуска был усилен из-за резкого роста спроса на топливо и всплеска так называемого топливного туризма. Необходимость в жестких мерах возникла в конце мая на фоне дефицита ГСМ в России, из-за чего водители из сопредельного государства начали массово выезжать на заправку в приграничные регионы Казахстана – Западно-Казахстанскую, Актюбинскую и Павлодарскую области. для противодействия

0: Добрый день, на Биринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии у микрофона Эрмек Актанов и Ирина Гимбаева, и сегодня в фокусе нашей программы. Обеспечить бесперебойное снабжение страны нефтепродуктами, о текущей ситуации на рынке ГСМ, вопросах импорта нефтепродуктов, формирования необходимых запасов, регулирования тарифов, а также предоставления государственных субсидий. За первое полугодие этого года специалистами природы извлекли из Икуля более 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей. Объем браконьерских снастей превысил показатели за весь 2025 год, когда из водоема вытащили 47,5 тысяч метров. Все извлеченные из водоемов отходы вывозят на мусоросжигательный завод в Бишкек для последующей безопасной утилизации. Подробно об этом далее в программе «Кыргызстан». Сейчас переходим к одной из главных тем нашего эфира. В Кыргызстан прибыли первые партии горюче-смазочных материалов из Китая. Ранее министр энергетики сообщал о началах поставок ГСМ. По его словам, республика также заключила соглашение на импорт топлива из Белоруссии. А со следующего года в Кыргызстан начнут производить более 800 тысяч тонн бензина. Более подробно об этом далее в материале. Действует контракт с Казахстаном, предусматривающий ежемесячные поставки в страну до 20 тысяч тонн мазута. Это сырье планируется использовать для глубокой переработки на отечественных нефтеперерабатывающих заводах с последующим производством бензина марки АЕ-92 и дизельного топлива экологических стандартов К4 и К5. С 2027 года в Кыргызстане начнут производить 800 тысяч тонн бензина. По словам первого заместителя председателя кабинета министров Данияра Амангельдиева, после реконструкции нефтеперерабатывающего завода «Джунда» сможет ежегодно выпускать до 800 тысяч тонн бензина стандарта К5. Также планируется запуск нового завода «Кыргызнефтегаза», который увеличит объемы производства топлива. Запасы горюче-смазочных материалов ГСМ в Кыргызстане увеличены до уровня, которого хватит на полтора месяца.
1: Наращивать объем, в связи с чем проведены ряд мероприятий, совещаний с нашими ассоциациями нефтетрейдеров, где мы заверили наших нефтетрейдеров о том, что по каким бы контрактным ценам бы не были завезены горюче-смазочные материалы, мы компенсирующую часть выровняем, потому что на сегодняшний день все контракты непрозрачные. Мы можем удостовериться относительно этих контрактов на заводе производителя или в рамках наших межправ соглашений. И, соответственно, мы приняли постановление правительства в компенсации затрат от того, чтобы мы дифференцированно держали цены.
0: Ситуацию с ценами на ГСМ прокомментировали в антимонопольной службе. Обоснованность роста цены контролирует соблюдение условий соглашений. Эти документы подразумевают, что стоимость нефтепродуктов может меняться только при объективных экономических основаниях, связанных с изменением закупочных цен, логистических расходов и другими факторами. Завотделом службы антимонопольного регулирования Лариса Шустикова отметила:
2: соглашение мы заключили с нашими крупными нефтетрейдерами. Сейчас это соглашение будет заключаться и с более мелкими нефтетрейдерами в регионах. Крупные поставщики, они заключают сейчас соглашение со службой. Какие меры предпринимает государство для того, чтобы контракты, как вы знаете, они повышаются, российские контракты на отпуск ГСМ. Цены растут в России, а 95% и даже больше топлива поставляется в республику именно из Российской Федерации. Да, сейчас вы абсолютно верно заметили, что государство ведет переговоры с другими альтернативными поставками, но пока основные объемы идут из Российской Федерации.
0: С Россией обсуждается поставка около 20 тысяч тонн нефти на льготных условиях для загрузки отечественных МПЗ. А с Казахстаном правительство договорилось о поставках мазута. При этом запасы горюче-смазочных материалов в Кыргызстане увеличились с 2-3 недель до полутора месяцев. Глава ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Ишатов:
3: если по бензиновой группе не доходило до 700 долларов, сегодня уже почти 1900, то есть почти на 300% рост идет оптовых отпускных цен.
0: Ранее глава Минэнерго Алтынбек Рыспеков сообщал, что часть ГСМ из Белоруссии уже поступила в Кыргызстан. Еще несколько вагонов в пути. С Китаем тоже достигнуты договоренности. Первые партии уже прибыли.
4: Сейчас мы работаем над логистикой, потому что поставки из Китая возможны только автомобильным транспортом. Кабинетом министров даны указания соответствующим службам, чтобы они не создавали препятствий для поставок топлива. Налоговой и таможенной службам Минэнерго, Минтрансу дали задание, чтобы мы ускорили поставки автотранспорта.
0: Вместе с тем в Хочхарате, Джалабаде построили построит нефтезавод за 25 миллионов долларов. Соглашение подписали гендиректор компании и министр экономики Кыргызской Республики. Завод будет перерабатывать 450 тысяч тонн нефти в год. Там создадут порядка 300 рабочих мест, 90% из которых будут заняты местными жителями. Инвесторы планируют выпускать бензин и дизель экологических классов К5 и К6, а также битум и моторные масла. Эрмек Актанов, Биринчи Радио. Из Иссык-Куля за полгода вытащили более сетей, больше, чем за 2025 год. За первое полугодие этого года специалистами природы извлекли из Иссык-Куля более 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей. Подробнее далее в материале.
5: За первые 6 месяцев 2026 года сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана очистили акваторию озера Иссык-Куль от более чем 50 тысяч метров старых синтетических рыболовных сетей, а также подняли со дна 1,25 тысячных тонн бытового мусора. Работы ведутся в рамках масштабной кампании по восстановлению экосистемы крупнейшего озера страны и борьбе с незаконным производством. Промыслом. Как отметил водолаз водолазной службы МЧС,
6: Рысалинов Искендер Русланович, старший инструктор водолаз. Очень много всяких разных, я прям не могу прям конкретно. Видите, от семечек, там, от колбасы, фантики, всякие салфановые пакетики, веревки, там, не знаю, баклажки, вот стульчик, откуда он взялся, непонятно, колеса, он. Ну, зонтик понятный, его там ветром унесло. Салфановые пакетики тоже самое. Ну, прям, начиная от личной гигиены, заканчивая до этих пищевых отходов, к сожалению, многовато.
7: Погрузились, там еще много осталось мусора?
6: Здесь уже чисто. Такие, как его. На глубине, где уже там слишком глубоко, там мы нашли. А сейчас здесь более-менее чисто. Уже все, что здесь было, каждый водолаз там минимум, по-моему, мешков 5 вытащил. К примеру, салфановые пакетики, которые может ветром унести. Вот такие эти желательно не оставлять и мусор с собой просто забирать. Если каждая компания будет свой мусор за собой убирать, мне кажется, будет тут все супер. Просто многие оставляют, некоторые просто выбрасывают. И вот вот здесь остается, дальше уже ветер воду заносит, а потом она уже тонет и на глубину уходит.
5: Основные работы проводятся практически по всему побережью Иссык-Куля. Особое внимание уделяется наиболее проблемным участкам – акваториям вблизи городов Чулпон-Ата и Балыкчи, сел Бастери, Кара-Ой, Черпыкти, Сары-Ой, Темеровка, Тору-Айгар, Камчи, а также восточной части озера в районах Джитиугуза, Тюпа и Устьев рек, где в период нереста скапливается большое количество рыбы. Именно здесь чаще всего обнаруживаются незаконно установленные сети. В поисковых работах задействованы инспекторы регионального управления Минприроды, сотрудники службы экологического и технического надзора, водолазы, специалисты биосферной территории Иссык-Куль, а также представители рыбохозяйственных служб. Для обследования дна используются катера, эхолоты, навигационное оборудование и профессиональное водолазное снаряжение. Старые синтетические сети, пролежавшие под водой иногда по несколько лет, извлекаются вручную, поскольку они нередко запутываются среди камней и водной растительности. Такие сети представляют серьезную угрозу экосистеме озера Иссык-Куля. Даже потерянные или брошенные браконьерами, они продолжают десятилетиями оставаться под водой, превращаясь в так называемые сети-призраки. В них гибнут чебак, судак, сазан, сик, форель и другие виды рыб, а также водоплавающие птицы. Разлагаясь, синтетические материалы выделяют микропластик, который загрязняет воду и отрицательно влияет на всю экосистему Иссык-Куля.
8: С 2023 года изъято свыше 3300 километров браконьерских сетей. Регулярно проводятся совместные рейды с участием инспекторов Минприроды, сотрудников МВД, пограничной службы и органов местного самоуправления. Ежегодно выявляются сотни нарушений природоохранного законодательства. Десятки граждан привлекаются к административной ответственности. А при наличии признаков преступления преступления, материалы передаются в правоохранительные органы. Только за последнюю неделю проведено 11 рейдов, по итогам которых выявлено 11 нарушений правил рыболовства.
5: Параллельно с очисткой озера продолжается борьба с браконьерством. Государственные инспекторы совместно с сотрудниками милиции, пограничной службы и другими правоохранительными органами регулярно проводят ночные рейды по акватории озера. Именно в темное время суток большинство нарушителей устанавливают сети с использованием моторных лодок. По словам начальника Иссык-Кульского регионального управления ведомства Кылычбека Тентимишева, регулярная очистка акватории дает первые ощутимые результаты. В озере зафиксирован рост популяции рыбы. Увеличилась как ее общая численность, так и средние размеры отдельных особей. Помимо снастей, со дна озера достали 1,25 тысячных тонн бытового мусора. Среди находок водолазов автомобильные шины, амортизаторы, а также гантели и гири. Все извлеченные из водоема отходы вывозят на мусоросжигательный завод в Бишкек для последующей безопасной утилизации.
9: На акватории озера Иссык-Куль в усиленном режиме продолжается борьба с браконьерством. С начала текущего года со дна озера извлечено 44 350 метров старых синтетических рыболовных сетей. Кроме того, составлено 92 административных протокола, а общая сумма наложенных штрафов составила 1 617 540 сомов. Из них 1 490 000 сомов уже взыскано и перечислено в государственный бюджет. По сравнению с предыдущими годами, количество нарушений правил рыболовства на Иссык-Куле значительно сократилось. Так, в ходе последнего недельного рейда было выявлено 11 фактов нарушения.
5: Во время рейдов инспекторы патрулируют побережье и озеро на служебных катерах, используют приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты и современные средства навигации. При обнаружении незаконных орудий лова сети немедленно изымаются, а в отношении нарушителей составляются административные материалы. Если причиненный ущерб природе является крупным, возбуждаются уголовные дела. Согласно законодательству Кыргызстана, за незаконный вылов рыбы при запретных орудиях предусмотрены административные штрафы с обязательной конфискацией сетей, плавательных средств и незаконно добытых биоресурсов. Если действия браконьеров нанесли значительный ущерб рыбным запасам или совершены повторно, либо организованной группой, ответственность может наступать уже по Уголовному кодексу с назначением крупных штрафов, общественных работ или лишения свободы. Кроме того, нарушители обязаны полностью возместить ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, который рассчитывается отдельно по каждому незаконно добытому экземпляру рыбы. Масштабная очистка озера Иссык-Куля от браконьерских сетей проводится с 2023 года по поручению президента Кыргызской республики Садыра Джапарова. Глава государства поставил задачу полностью ликвидировать последствия многолетнего браконьерского промысла, восстановить рыбные запасы и обеспечить сохранение уникальной экосистемы озера. С тех пор работы ведутся на постоянной основе, и ежегодно со дна Иссык-Куля извлекаются десятки километров запрещенных сетей и большое количество бытового мусора. Экологи отмечают, что проводимые мероприятия уже дают положительный эффект. Сокращается количество незаконных орудий лова, улучшается состояние нерестилищ, постепенно восстанавливается численность отдельных видов рыб, а вода в прибрежной зоне становится чище. Вместе с тем, специалисты подчеркивают, что полное восстановление экосистемы озера потребует еще нескольких лет системной работы и строгого соблюдения природоохранного законодательства.
0: Продолжаем наш выпуск. Напомню, что сегодня в Чолпан-Ате проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС, и глава делегации прибывает в конгресс-холл госрезиденции номер 2. На Иссык-Куле собрались главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана, Индии, Ирана, Белоруссии, России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии и Пакистана. Заседание проходит в год 25-летия ШОС. Это одно из ключевых мероприятий высокого уровня в рамках председательства Кыргызстана в организации, проходящего под девизом «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию». Министры обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки, состояние перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества – в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание было уделено укреплению мира и безопасности и стабильности на пространстве данной организации. Проведение заседания в Чолпан-Ате имеет статус туристической и культурной столицы ШОС и призвано подчеркнуть особое значение юбилейного года для дальнейшего укрепления единства, взаимного доверия и многопланового сотрудничества государств-членов данной организации, отметили в МИД Кыргызской Республики. Министры согласуют проекты документов, а также рассмотрят вопросы подготовки к предстоящему саммиту ШОС в городе Бишкек. И такие вопросы также обсуждались. Я напомню, что в данном мероприятии принимает и министр иностранных дел Республики Беларусь. Он накануне прибыл в Бишкек с официальным визитом. Он провел переговоры с главой государства, а также со своим коллегой, с Министерством иностранных дел Кыргызской Республики. О том, какие вот достижения и взаимоотношения между Кыргызстаном и Белоруссией, рассказал чрезвычайный полномочный посол Кыргызской Республики Беларуси Эрбол Сутамбаев.
10: Сегодняшний официальный визит министра иностранных дел Беларуси в Кыргызстан. Стоит отметить, что это первый официальный визит. Это является еще одним подтверждением того, что стороны намерены укреплять двустороннее сотрудничество. И также это можно назвать логическим продолжением тех двусторонних визитов на высоком уровне, которые прошли в этом году. Хорошо помните, в начале июня текущего года состоялся также первый официальный визит премьер-министра Беларуси. Были достигнуты ряд двусторонних соглашений, в том числе и в сфере торгово-экономического сотрудничества. Было подписано более 20 контрактов между компаниями Кыргызстана и Беларуси на сумму 500 миллионов сомов. Был образован Кыргызско-Белорусский деловой совет. И вот на сегодняшней встрече наших уважаемых министров иностранных дел обсуждался, конечно же, ход реализации данных договоренностей. Кроме того, затронуты актуальные вопросы и в сферах сельского хозяйства, промышленности, образования, культурно-гуманитарного взаимодействия. По всему спектру нашей совместной повестки сегодня наш уважаемый министр иностранных дел, так сказать, сверили часы и наметили дальнейшие планы на ближайшую перспективу. Вообще Кыргызстан должен рассматривать те страны, с которыми торгует на более чем 200 миллионов долларов США в год, как приоритетных торговых партнеров с Республикой Беларусь. В прошлом году мы в системе нашего взаимного товарооборота впервые преодолели отметку в 200 миллионов долларов, то есть наш товарооборот сложился в сумме 206,5 миллионов долларов США. Это по нашей статистике. А по статистике Республики Беларусь данный показатель сформировался вовсе на уровне 340

пространстве ШОС и далеко за ее пределами. Символично, что тема кыргызского председательства 25 лет ШОС вместе к устойчивому миру и развитию, процветанию отражает как историческую значимость нынешнего этапа развития нашей организации, так и ее стратегическую направленность на дальнейшее укрепление нового профильного сотрудничества, отметил Кулубаев. Напомню, что вы слушаете программу «Кыргызстан». Сейчас у нас время новостей на нашей радиостанции. Оставайтесь, после этого вторая часть программы «Кыргызстан».

0: В эфире новости на Беринча Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Энергосистема на сегодня работает стабильно, перегрузок и технологических нарушений в электрических сетях не зафиксировано. Об этом сообщили Министерство энергетики. По итогам прошедших суток потребление электроэнергии составило 44 миллиона киловатт-часов, что ниже показателей предыдущих дней. В ведомстве отметили, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются плановые ремонтные работы на объектах электросетевого комплекса. Информация о графиках ремонтных работ потребители могут получить на официальном сайте УАО НЭСК, а также через мобильное приложение «Мой свет». Минэнерго призвала граждан рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимальных нагрузок, чтобы обеспечить стабильную работу энергосистемы. Президент Кыргызской республики Садыр Джапаров в городе Чолпан-Ата Иссык-Кульской области встретился с министром иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства в своем выступлении в приветственном слове отметил, что председательство Кыргызстана проходит юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Джапаров призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включая Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке, назвав его важным вкладом Кыргызстана в обеспечении мира и безопасности в регионе.
1: Мир переживает период глубоких изменений. Международные противоречия отражаются на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерение. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий. Уверен, что создаваемый универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего Центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, является значимым вкладом Кыргызстана в поддержание мира и безопасности, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Считаю важным ускорить работу в данном направлении.
0: Продолжаем наши выпуски, далее к другим темам. В последнее время фиксируются случаи нарушения общественного порядка и действующего законодательства, совершенных иностранцами. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека. Напомню, что за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики предусмотрена ответственность в установленном законном порядке. В случае совершения правонарушения виновные лица будут привлечены к административной либо уголовной ответственности. Отметим, что за нарушение миграционного законодательства за пределы страны по решениям судов выдворены более 450 иностранных граждан. Кроме этого, к административной ответственности привлечено свыше 8 тысяч иностранцев. Наложены штрафы на общую сумму 65 миллионов сомов. К уголовной ответственности привлечено 39 лиц. Сообщается, что в отношении ряда организаций, осуществляющих привлечение иностранных граждан за нарушение требований действующего законодательства, применены меры административного воздействия с наложением соответствующих штрафов. Вместе с тем, сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции ГУВД столицы на постоянной основе проводят профилактические и разъяснительные мероприятия. Только за последние дни такие мероприятия проведены в 12 строительных компаниях с участием свыше 1500 иностранцев, основную часть которых составляют граждане Китая. В ходе встречи иностранным гражданам разъясняют требования законодательства, необходимость соблюдения общественного порядка, уважительного отношения к традициям и культуре страны, пребывания, а также меры ответственности за совершение правонарушений.

0: Кроме этого, аналогичные профилактические мероприятия ежедневно проводятся с 21:00 до 2 ночи в заведениях Бишкека с целью предупреждения правонарушений и обеспечения общественного порядка. Продолжаем наш выпуск и далее к другим темам. В Бишкеке на проспекте Алы Токомбаева продолжаются масштабные работы по озеленению в рамках подготовки столицы к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Всего на участке планируется высадить более 600 деревьев. Как сообщили в мэрии, работы ведутся на отрезке от улицы Чортекова до улицы Алакулова. На разделительной полосе уже подготовили грунт и установили современную систему автоматического орошения. Специалисты муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» уже высадили 160 крупномерных акаций закрытой корневой системы. Для защиты молодых деревьев от ветра их стволы обернули и закрепили специальными растяжками. Ход работы проинспектировал мэр Бишкека. Он поручил ответственным службам обеспечить регулярный полив и надлежащий уход за новыми зелеными насаждениями, чтобы повысить их приживаемость. После завершения посадки деревьев на проспекте также планируется обустроить газоны, высадить однолетние цветы и продолжить благоустройство территории. В Дубовом парке Бишкека мэрия демонтировала павильоны, которые здесь начали возводить неизвестные. Ранее говорили о том, что в рамках анонсированной городскими властями реконструкции началась установка павильонов. По его словам, муниципалитет обещал заменить старые деревья новыми, высадить и кустарники, и другие новые насаждения. Но вместо этого здесь возводят сразу несколько павильонов. Городские власти оперативно отреагировали на жалобу и снесли постройки. Пока неизвестно, намерен ли мэрия восстановить здесь зеленую зону. При стройке павильонов рабочие закатали большой участок земли в брусчатку. Муниципальное предприятие «Бишкекзеленхоз» благоустраивает дубовый парк почти за 40 миллионов сомов. С 26 по 27 июля в горных и предгорных районах Кыргызстана возможны сели и паводки. Об этом предупреждает гидрометеорологическая служба. Сообщается, что причиной станут ожидаемые локальные ливневые дожди. Жителям и туристам рекомендуют соблюдать осторожность, не находиться в руслах рек и сухих руслах, а также учитывать погодные условия при поездках в горные районы. Кабинет министров внес изменения в постановление об оптимизации процедуры оформления документов, регулирующих порядок пребывания на территории Кыргызстана иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно постановлению, подписанному Адылбеком Касымалиевым, до 1 ноября этого года ставки и порядок расчета стоимости единого разрешения на пребывание и осуществление трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызстана, а также карты резидента Кыргызской Республики для субъекта швейной отрасли устанавливаются в размере мире. Сбор за оформление единого разрешения – $75. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, разрешение на работу, государственная пошлина – 20 тысяч сомов. Гарантийный взнос – 5 тысяч сомов. Плата за оформление единого разрешения для индивидуальных предпринимателей – 50 тысяч сомов. Плата за оформление карты резидента – $225. Электронное разрешение на работу – 5 тысяч сомов. Та же категория виз Кыргызской Республики дополнены сопровождающей визой типа А. Она выдается на срок до 90 дней лицам, имеющим действительные виды на жительство, резиденты карты Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Омана или Бахрейна, которые выступают в качестве сопровождающего персонала для граждан указанных стран и въехали на территорию Кыргызстана в рамках безвизового режима. Для оформления специальной рабочей визы необходимо предоставить следующие документы. Цветная копия действительного документа, письменное ходатайство государственного органа, справка из налогового органа, цветная сканированная копия счета фактуры и справки о командировке, а также ряд других документов. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 25 июля днем местами в Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, в Джалабадской области без осадков. Ветер западный 4,9, днем местами с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области 30-35, в Таласской воздух прогреется до 34, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 31-36, в Сыкульской области до 26, Нарынской области области 23-28. В Чолпан-Ате температура воздуха 22-24 градуса. Ожидается кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха, температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль 23 июля днем составила 23 градуса, 24 июля 22 градуса. В Бишкеке ветер западный 4-9 метров в секунду. Возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха 32-34 градуса.
1: Первое информационное радио.
0: Напомню, что в эфире программа «Кыргызстан», и далее переходим к другим темам. В регионах страны запустили новую программу поддержки бизнеса. Стартовал проект льготного кредитования «Экономическое развитие регионов Кыргызской республики», направленный на поддержку предпринимателей и развитие бизнеса в регионах страны. Проект реализует государственный финансовый холдинг при участии Министерства финансов Кыргызской республики. На каких условиях будут выдаваться кредиты и кто сможет получать финансирование, далее в материале.
2: В Кыргызстане сделан еще один важный шаг, направленный на развитие регионов и поддержку малого и среднего бизнеса. Стартовал проект льготного кредитования «Экономическое развитие регионов Кыргызской республики», направленный на поддержку предпринимателей и развитие бизнеса в регионах страны. Проект реализует ОАО «Государственный финансовый холдинг» при участии Министерства финансов. Сообщается, что получить финансирование смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также авторы стартап-проекта. Поддержка будет предоставляться инициативам в сфере туризма, легкой промышленности, производства, здравоохранения, образования, энергетики и переработки сельскохозяйственной продукции. Кредиты будут выдаваться на льготных условиях по ставке 2% годовых на сумму до 20 миллионов сомов сроком до 10 лет. Льготный период по погашению основного долга составит до 12 месяцев, рассказывает старший эксперт отдела развития регионов ОАО «Государственный финансовый холдинг» Аида Рахманкулова.
3: На основании решения Кабинета министров Кыргызской Республики Министерство финансов через открытое акционерное общество «Государственный финансовый холдинг» продолжает предоставлять льготные кредиты малому и среднему бизнесу. Финансирование осуществляется в рамках проекта «Экономическое развитие регионов Кыргызской Республики». Его основная цель – создание новых рабочих мест, увеличение объема производства и развитие экономики региона в целом. Бюджетные кредиты предоставляются на реализацию проекта в сфере туризма, производства, легкой промышленности, образования и здравоохранения, а также переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Сумма бюджетного кредита составляет до 20 миллионов сомов, срок кредитования до 10 лет, процентная ставка 2% годовых. Также предусмотрен льготный период по погашению основной суммы до 12 месяцев. Одним из обязательных условий является наличие собственного вклада. Для стартап-проектов необходимо подтвердить на банковском счете наличие денежных средств в размере 30% от запрашиваемой суммы, а для действующего бизнеса 10%. Кроме того, требуется ликвидное залоговое обеспечение. Не подлежат финансированию бизнес-проекты, реализуемые в городах Бишкек и Ош, расходы на приобретение зданий и земельных участков, выплату заработной платы, проекты в сфере животноводства и растениеводства, а также рефинансирование ранее полученных кредитов. Для получения подробной информации и подачи документов можно обратиться в областные представительства открытого акционерного общества «Государственный финансовый холдинг».
2: Отмечается, что программа направлена на развитие предпринимательства в регионах, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и расширение доступа бизнеса к финансированию. Специалисты отмечают, что льготные кредиты откроют новые возможности для предпринимателей в регионах и будут способствовать реализации бизнес-проектов. Ожидается, что это окажет положительное влияние на развитие таких отраслей, как производство, переработка, сельское хозяйство, сфера услуг и экспортно-ориентированные направления, говорит экономист Искендей Шаршеев.
4: Такие инициативы очень хорошо работают. Я уже знакомился, общался с предпринимателями, которые брали небольшие социальные кредиты у государства. У них выправились доходы, они научились что-то зарабатывать. Не у всех получается, но у большинства кто взял. Получается, и это очень полезно, да, для регионов это бесценно. особенно те, кто взял станок, обучился, тренировался, накопил бесценный опыт, и уже в дальнейшем они становятся крупными предпринимателями, покупают уже станки побольше, кредиты побольше берут, у них появляется залог, деньги, и в регионе начинается какая-то жизнь, да, такая интересная, уже более полноценная. Но есть минус. Есть много, гораздо больше людей, которые не получали этой государственной программы. Они жалуются, говорят, мы не знаем, куда вы объявили, как вы объявили. Обращаемся к сотрудникам банка, они ничего не могут объяснить. А поэтому нужно какой-то открытый портал, контроль, мониторинг, прозрачность, когда эти средства расходуются, там, кто взял, сколько взяли, возвращает, не возвращает, сколько осталось денег, да, в кредитной программе. А какие компании подали и не прошли кредитный комитет, какие компании подали и прошли кредитный комитет. Вот эти все... вся информация должна передаваться. Но, к сожалению, таких порталов, конечно, организовать не всегда получается. Ни разу у нас в истории не было такой прозрачности. Однако надо с этим начинать. Да? И, конечно, это очень полезная программа для регионов.
2: Кроме того, полномочным представителям президента в областях, руководителям местных государственных администраций и АИЛ Окмату было предложено содействовать успешной реализации проекта. Это, в свою очередь, направлено на обеспечение равного доступа к финансовой поддержке в регионах и создание благоприятных условий для предпринимателей. Глава Ассоциации «Кыргызские швейники», предприниматель Азамат Керембек-Улу, отмечает, что эта инициатива станет большим стимулом для бизнесменов.
5: В последнее время видим, что государство очень помогает малому и среднему бизнесу не только в больших городах, но и в регионах. Будет выделять государственный финансовый холдинг. Это поддержка малого и среднего бизнеса. А у нас в регионах, вообще в целом в стране много малого и среднего бизнеса, МСБ. И как раз в регионах очень много предпринимателей сейчас работает, в основном молодежь, чтобы она за границу не уехала. Сейчас идет стимулирование. И это очень большая помощь и толчок.
2: Следует отметить, что в последние годы развитие регионов является одним из ключевых приоритетов государственной политики страны. Реализуется ряд программ по укреплению экономического потенциала регионов путем увеличения производственных мощностей, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Новая программа поддержки бизнеса также оценивается как один из важных шагов, направленных на продолжение работы в этом направлении, поддержку инициатив предпринимателей, развитие реального сектора экономики и обеспечение устойчивого роста.
0: И напомню, что в эфире программа «Кыргызстан», и далее переходим к следующей нашей теме, о которой мы будем говорить, а точнее наш материал, который подготовили наши корреспонденты. В Кыргызстане в рамках реализации государственной стратегии по противодействию коррупции внедрены новые механизмы, направленные на повышение прозрачности при поступлении на государственную службу. В числе этих механизмов полный переход на электронную подачу документов, ужесточение требований кандидата и совершенствование системы предотвращения конфликта интересов. На этот год предусмотрены еще три мероприятия. Так, уже утвержден стандарт поведения государственных служащих, стандарт отчетности государственных органов, который разрабатывается агентством и находится на согласовании с государственными органами. Кроме того, Генеральной прокуратурой утвержден перечень коррупционных рисков, на основе которого каждый государственный орган и орган местного самоуправления должен утвердить собственный перечень должностей с коррупционными рисками. Подробнее о работе, направленной на обеспечение прозрачности в системе госслужбы и искоренение коррупционных проявлений, далее в материале.
6: Специалисты предоставили подробную информацию о мерах, принимаемых для обеспечения прозрачности в системе государственной службы Кыргызстана. Заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Бактыгуль Усиналиева сообщила об усилении борьбы с коррупцией при поступлении на госслужбу. По ее словам, ведомство выступает исполнителем и соисполнителем 57 пунктов государственной стратегии по противодействию коррупции на 2025-2030 годы.
7: В целом на 2025-2030 годы на агентство возложено 50, агентство является соисполнителем или исполнителем 57 пунктов, из них 13 пунктов являются основным для агентства. То есть агентство является основным исполнителем по данным 13 пунктам. По реализации данной стратегии агентством проделана немалая работа. В частности, с 2025 года агентство реализовало электронную подачу документов при поступлении на госслужбу. То есть в целях реализации данной стратегии были внесены соответствующие изменения в подзаконные акты, где предусматривается отмена бумажной подачи документов при поступлении на госслужбу. И этим же документом, то есть осуществляется прием документов и только в электронном формате. Это тоже является самым важным элементом для предупреждения коррупции. То есть здесь исчерпывается человеческий фактор, когда осуществляется прием документов.
6: Данное мероприятие было организовано в рамках реализации государственной программы по информационной политике в сфере противодействия коррупции в Кыргызской республике на 2026-2027 годы, утвержденной постановлением Кабинета министров. Кроме того, основной целью встречи стало широкое информирование общественности о ходе выполнения государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызской республике на 2025-2030 годы, утвержденной указом президента. Бактыгуль Усиналиева рассказала не только о мерах по снижению коррупционных рисков на государственной и муниципальной службе, но и о работе, проводимой в направлениях совершенствования кадровой политики, развития цифрового управления и повышения прозрачности деятельности государственных органов.
7: На 2025 год еще было предусмотрено внесение изменений в закон о конфликте интересов, где закон принят в 2026 году, Кабмин был инициатором, то есть основным исполнителем является агентство. Там мы внесли изменения в части того, что раньше верификация декларации о частных интересах возлагалась на комиссию по этике государственных органов. Учитывая то, что эта норма не работала и комиссия этика никогда не заседала относительно верификации декларации о частных интересах, внесли изменения в частности о том, что данная функция была передана отделом кадров. То есть при поступлении на госслужбу основным связующим звеном между руководством и кандидатом это являются сотрудники отдела кадров. Тем самым теперь, как при поступлении, человек заполняет декларацию о частных интересах в соответствии с законом о конфликте интересов, и эту верификацию осуществляет отдел кадров, по закону это называется служба управления персоналом.
6: Также на пресс-конференции было отмечено, что в соответствии с требованиями законодательства, граждане, имеющие судимость, а также лица, в отношении которых уголовные дела по коррупционным преступлениям были прекращены по нереабилитирующим основаниям, не могут быть приняты на государственную службу. Начальник управления кадровой политики Мактыбек Омерзаков подчеркнул, что данные требования распространяются и на сотрудников правоохранительных органов.
8: Агентство предпринимает меры, предупреждающие коррупцию, допустим, да, тоже это создание резерва для младших должностей, государственных органов и органов местного самоуправления, для всех, то есть по республике. Раньше они сами проводили конкурс, сами назначали. Теперь на младшие должности, это специалисты, ведущие специалисты, основная группа государственных и муниципальных должностей, проводит агентство, там человеческий фактор исключено, минимизирован. Да? Допустим, резерв формировался, агентство формировало резерв, назначение, человек не участвует, они подают заявку, система сама определяет трех кандидатов и направляет этим органам. Они выбирают из этих трех. Если первый раз они этот не определяют кандидатов, соответствующих на этой должности, да, сама система дает других кандидатов, двоих, допустим, да, по рейтингу. Они резерв сам формировался по рейтингу. Кто больше баллов набрал в ходе конкурса, они впервые этот, предлагают им работу. И поэтому у органов нет сегодня, они сами этот знакомых выбирают, да, система выбирает по рейтингу. А по политическим должностям, я только что сказал, что этот тоже формируем резерв лица, которые назначают это политическую должность. Это лица, это президент назначает, допустим, меров городов республиканского и областного значения и акимов районов.
6: Кроме того, на совещании было объявлено об утверждении стандарта поведения государственных служащих на 2026 год. В настоящее время завершается разработка стандарта отчетности для государственных органов, которые проходят необходимые процедуры согласования. Эти документы направлены на повышение ответственности в системе государственного управления и укрепление доверия общества к государственным институтам. Специалисты отмечают, что цифровизация, прозрачность кадрового отбора и усиление ответственности являются ключевыми инструментами обеспечения эффективного и честного управления в системе госслужбы. Целью данных реформ является снижение уровня коррупции в государственном аппарате и повышение доверия граждан к органам власти.
0: И на этом программа «Кыргызстан» завершается. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции.

0: В эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 24 июля в городе Чолпан-Ата Сокольской области встретился с министром иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Глава государства в своем приветственном слове отметил, что председательство Кыргызстана проходит в юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Садыр Жапаров призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включая центры по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке, назвав его важным вкладом в обеспечение мира и безопасности в регионе.
1: Мир переживает период глубоких изменений. Международные противоречия отражаются на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерения. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий. Уверен, что создаваемый универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего Центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, является значимым вкладом Кыргызстана в поддержание мира и безопасности, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Считаю важным ускорить работу в данном направлении.
0: Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня провел телефонный разговор с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Глава государства поздравил Мирзиёева с 69-летием, пожелав ему крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в государственной деятельности. Садыр Жапаров отметил значительные социально-экономические реформы, проводимые под руководством Шавката Мирзиёева в Узбекистане, которые способствуют повышению благосостояния узбекского народа. Жапаров выразил благодарность президенту за личную поддержку двусторонних инициатив и подчеркнул его важную роль в укреплении регионального сотрудничества в Центральной Азии. Глава государства отметил успешное проведение 21 июля в Бишкеке презентации кыргызского издания книги «Новый Узбекистан. Путь Шавката Мирзиёева», в которой приняли участие государственные и общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции двух стран, а также узбекская диаспора в Кыргызстане. Председатель Кабинета министров Адылбек Касамалиев в ходе рабочей поездки в Таласкую область ознакомился с ходом строительства и реконструкции ряда объектов. Как было отмечено, Адылбек Касамалиев ознакомился с результатами капитального ремонта контрольно-пропускного пункта Чонкапка на кыргыз-казахской границе. Глава Кабмина была представлена информация о проведенных работах по модернизации инфраструктуры пункта пропуска. Далее он проинспектировал ход строительства работ развлекательного центра в Таласе, где ознакомился с перспективами реализации проекта. Общая площадь комплекса составляет 6,5 гектара. Проект включает 9 корпусов и предусматривает создание современной инфраструктуры для отдыха и досуга. В рамках поездки глава Кабинета министров также посетил асфальтобетонные, железобетонные и камнедробильные заводы в Таласе, где ознакомился с их производственной деятельностью. Было отмечено, что функционирование данных предприятий играет важную роль в обеспечении строительных проектов региона необходимыми материалами и способствует развитию промышленного потенциала области. Еще одна информация в нашем выпуске. С 24 июля по 2 августа в Кыргызстане ожидается устойчивое повышение температуры воздуха. По данным сервиса OpenMeteo, ночные и дневные температуры на большей части территории страны вырастут на 8 градусов. Если 24 июля в Бишкеке 29 градусов, то к 1 и 2 августа воздух прогреется до 38. Похожая динамика в Оше, Баткене и Таласе, где к началу августа температура превысит 35 градусов. Осадки почти исчезнут, кроме района Иссык-Куля, где сохранится морось и отдельных дождливых дней в Нарынии. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, 25 июля ночью местами в Чуйской и Сыкульской областях кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в Чуйской области ночью 14-19, днем от 30 до 35. В Талаской области ночью 13-18, днем до 34. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью от 16 до 21 градуса, днем до 36. В Иссык-Кульской области ночью 10-15, днем до 26. На Нарынской области ночью 8-13, днем 23-28. Как сообщает Кыргызгидромет, в Чолпан-Ате ночью без осадков, днем ожидается кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 15 градусов, днем 22-24. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью от 17 до 19, а днем воздух прогреется до 32-34 градусов тепла. На этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Биринче радио и до скорой встречи.
2: Биринче радионун жарнама кызматы.
3: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через край

0: В эфире Беринчи радио. Итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность. Президент Садыр Джапаров встретился с главами внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС. Адылбек Асамалиев в рамках рабочей поездки в Таласскую область принял участие в церемонии открытия центрального парка города Талас и ознакомился с ходом строительства ряда социальных объектов. И в Кыргызстане за полгода зафиксировано 348 сходов селей. Погибли 8 человек. Далее подробно. Президент Садыр Джапаров сегодня в городе Чулпан-Атай Сокольской области встретился с министрами иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В пятницу в городе Чулпан-Ате под председательством кыргызстанской стороны состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Подробно расскажет мой коллега.
1: Глава государства в своей речи отметил, что председательство Кыргызстана проходит в юбилейный год 25-летия создания ШОС, подчеркнув значимость организации как площадки для равноправного диалога и совместного поиска решений. Президент призвал ускорить создание универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включая центры по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке, назвав его важным вкладом Кыргызстана в обеспечение мира и безопасности в регионе.
2: Мир переживает период глубоких изменений. Международная противоречия отражаются на экономике, торговле, энергетической и продовольственной безопасности, затрагивая жизнь миллионов людей. Терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и транснациональная организованная преступность также быстро приспосабливаются к новым условиям. Все это говорит об одном. Безопасность сегодня имеет политическое, экономическое, технологическое, экологическое и гуманитарное измерение. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Поэтому ШОС должна и далее укрепляться как пространство совместной ответственности и согласованных действий. Уверен, что создаваемый универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего Центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, является значимым вкладом Кыргызстана в поддержание мира и безопасности, укрепление доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Считаю важным ускорить работу в данном направлении.
1: В свою очередь, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров отметил важность председательства Кыргызстана в ШОС, приоритет организации и совместных действий.
3: Уважаемый Садыр Нургажоевич, прежде всего хотел бы передать приветы и добрые пожелания от президента Путина. Он помнит, как вы договаривались о направлениях дальнейшего укрепление наших отношений, и один из векторов этой работы как раз было ваше председательство в Шанхайской организации сотрудничества, и я не сомневаюсь, что все коллеги, так же как и мы, заинтересованы в том, чтобы это председательство было успешным и результативным, и тем более, что это происходит в год 25-летия Шанхайской организации сотрудничества. Нам предстоит сегодня под председательством нашего друга Жээнбека обсудить вопросы наполнения предстоящего саммита.
1: Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества в городе Чулпан-Ата. Кулубаев напомнил, что нынешнее заседание традиционно проходит как завершающий этап подготовки к заседанию Совета глав государств, членов ШОС. Повестка дня включает широкий круг актуальных вопросов. Нам предстоит осмотреть и одобрить проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение глав наших государств. 8 документов, в том числе решение о плане взаимодействия государств-членов Шанхайской организации сотрудничества по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, подписаны по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации. По итогам заседания сторонами были подписаны 7 решений и 1 заявление. В числе подписанных документов значится решение о плане взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и кандидатуре города Лахор, Пакистан, на право получения статуса «Туристическая и культурная столица Шанхайской организации сотрудничества до 27 года». Как отметил политолог Шарадил Бахтугулов.
4: То есть на сегодняшний день, что ШОС – это маленький ООН, да? Но ШОС не подменяет ООН. Я скажу, что ООН, например, когда создавался, он же создался как платформа, равная платформа для всех государств. Но раньше, когда он был создан, это еще работало. Там было около 5 десятков государств. Сейчас 193. 25 лет назад тоже было 193, ну, 198 сейчас, да? Вот. И, соответственно, когда мы смотрим на ШОС, например, в уставе ООН написано, что ООН поддерживает создание региональных организаций, которые реализуют цели, задачи определенные ООН. И вот ШОС как раз-таки является продолжателем дела ООН, но на региональном уровне. Поэтому ШОС, он не противопоставляется ООН, не противопоставляет никакой другой организации. Он дополняет голоса стран глобального юга, куда относятся страны Центральной Азии, Кыргызстан в том числе. Их слышат, но их они неслышимы, во внимание не принимаются. И вот это большая проблема. И чтобы вот эти голоса были услышаны, а это же не просто голоса, это озвучиваются наши проблемы, озвучивается видение, как мы можем решать эти проблемы. Поэтому ШОС, как региональная организация, почему она считается эффективной? Она решает наши проблемы на нашем региональном уровне.
1: На этой неделе в городе Чолпан-Ата на берегу озера Иссык-Куль под председательством кыргызской стороны состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Ремек Актанов, Биринчи Радио.
0: Сегодня президент Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. В Чолпан-Ате обсуждены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации инфраструктурных проектов, транспортно-логистической взаимосвязанности, сотрудничества в сельском хозяйстве, культурно-гуманитарной сфере, а также взаимодействия в рамках международных организаций. Глава государства поздравил китайский народ со 105-й годовщиной основания Коммунистической партии Китая, отметив значительные достижения Китая под ее руководством. Он подчеркнул, что Кыргызстан рассматривает КНР как одно из важных партнеров и последовательно выступает за развитие взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам двух стран и народов. Президент Садыр Жапаров отметил, что реализация совместных проектов в сфере транспорта, инфраструктуры, торговли и инвестиций имеет важное значение для устойчивого экономического развития Кыргызстана, создания новых рабочих мест и повышения благосостояния граждан. Глава государство обозначил, что Кыргызстан последовательно создает благоприятные условия для инвесторов, обеспечивая необходимый инвестиционный климат. Ко Дню независимости в Таласской области откроют новые социальные объекты. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Таласскую область проинспектировал ход строительства и реконструкции ряда стратегически важных объектов. Основное внимание было уделено тем проектам, которые планируется завершить и ввести в эксплуатацию ко Дню независимости страны. Далее подробно.
1: Реализация этих инициатив направлена не только на развитие инфраструктуры региона, но и создание новых рабочих мест, повышение туристической привлекательности области, модернизацию транспортной системы и улучшение качества жизни населения. По словам главы Кабмина, Айтматов Аламы станет новым культурным символом Таласа. Одним из ключевых объектов поездки стал историко-мемориальный комплекс Айтматов Аламы, строительство которого продолжается в Таласской области. Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом реализации проекта и заслушал информацию о ответственных лиц о выполненных строительных работах. Комплекс создается как современное культурно-просветительское пространство, посвященное жизни и творчеству наследию великого кыргызского писателя Чыңгыза Айтматова, произведения которого переведены более чем на 180 языков мира и входят в Золотой фонд мировой литературы. Проект предусматривает строительство музея нового поколения с мультимедийными экспозициями, выставочных залов, научно-образовательного центра, конференц-площадок, прогулочных зон, амфитеатра и благоустроенной территории для проведения культурных мероприятий. Комплекс станет одним из крупнейших туристических и культурных объектов Кыргызстана, привлекая как отечественных, так и иностранных туристов, исследователей и поклонников творчества писателя. Пункт пропуска Чонкапка станет современными воротами на границе с Казахстаном. Во время поездки глава кабинета министров также посетил контрольно-пропускной пункт Чонкапка на кыргызско-казахстанской государственной границе, где завершен капитальный ремонт. Ответственные службы представили информацию о проведенной модернизации инфраструктуры. В ходе реконструкции были обновлены административные здания, инженерные коммуникации, дорожное покрытие, система оповещения, система освещения, благоустроенная прилегающая территория, модернизированы зоны паспортного и таможенного контроля. Обновленный пункт пропуска позволит значительно увеличить пропускную способность, сократить время прохождения государственной границы для граждан и перевозчиков, а также повысить уровень безопасности и качество обслуживания. Чонгхабка остается одним из важнейших автомобильных пунктов пропуска между Кыргызстаном и Казахстаном, через который проходят пассажирские перевозки, туристические маршруты и значительная часть товарооборота между двумя странами. Также в Таласе строят современный центр семейного отдыха. Еще одним объектом инспекции стал строящийся развлекательный центр «Баластан» в городе Талас. Проект реализуется на территории площадью 6,5 гектара и предусматривает строительство 9 отдельных корпусов. По информации заказчиков, после завершения строительства здесь появятся современные игровые площадки, зоны активного отдыха, семейные аттракционы, спортивные площадки, кафе, прогулочные аллеи и другие объекты досуга. Ожидают, что центр станет крупнейшей площадкой для семейного отдыха не только жителей Таласской области, но и гостей региона, что будет способствовать развитию внутреннего туризма. Развитие промышленности обеспечивает строительный бум. Особое внимание в ходе рабочей поездки было уделено промышленным предприятиям области. Адвулбек Касымалиев посетил асфальтобетонный, железобетонный и камнедробильные заводы города Талас, где ознакомился с производственными процессами и объемами выпускаемой продукции. Руководители предприятия сообщили, что выпускаемые строительные материалы используются при строительстве автомобильных дорог, социальных объектов, инженерной инфраструктуры, жилых домов и производственных комплексов, как в самой области, так и за ее пределами. Позволяет значительно сократить сроки реализации государственных строительных проектов, снизить транспортные расходы и создать дополнительные рабочие места для жителей региона. По словам специалистов, увеличение производства строительных материалов приобретает особое значение на фоне масштабной программы строительства дорог, школ, больниц, детских садов и объектов инженерной инфраструктуры по всей стране. Объекты должны быть готовы к празднованию Дня независимости. Подводя итоги поездки, председатель Кабинета министров подчеркнул, что все объекты имеют важное значение для дальнейшего социально-экономического развития Таласской области. Он поручил подрядным организациям строго соблюдать утвержденные графики строительства, обеспечивать высокое качество выполняемых работ, не допускать отставания от намеченных сроков. Особое внимание глава Кабмина обратил на необходимость эффективного использования государственных средств, соблюдения строительных стандартов и своевременного ввода объектов в эксплуатацию. 319 батерден турган заманбап туракчай кыска убакыттын ичинде курулуп бүттү. Бул курулушка республикалык бюджеттин жана новые культурные, транспортные, производственные и социальные объекты придадут дополнительный импульс развитию Таласской области, создадут новые рабочие места, улучшат инвест-климат и повысят туристическую привлекательность региона.
0: Между Евразийским экономическим союзом и Монголией начался новый этап торгового сотрудничества. Временное торговое соглашение, вступившее в силу 22 июля 2026 года, рассматривается как важный документ, направленный на расширение экономических связей и увеличение товарооборота между странами. Почему в последнее время таким временным соглашениям придается большое значение? Продолжение темы далее. Главным преимуществом соглашения является снижение торговых барьеров для производителей товаров обеих сторон. Согласно документу, будут обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота. Соглашение заключено на 3 года с возможностью автоматического продления действия еще на 1 трехлетний период. Это охватит значительную часть товарооборота между ЕАЭС и Монголией и откроет новые возможности для предпринимателей. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев официально сообщил, что соглашение вступило в силу 22 июля. Он отметил, что у Монголии нет подобных договоренностей с другими государствами региона и подчеркнул, что для экспортеров стран ЕАЭС это является хорошей возможностью.
5: 22 июля текущего года вступает в силу торговое соглашение с Монголией. Это уникальный документ. В рамках соглашения снимаются пошлины и вводятся многочисленные другие упрощения по торговле широкой номенклатурой продукции. Наши поставщики смогут без барьеров поставлять на монгольский рынок широкую номенклатуру продовольственных товаров, такие как молочная продукция, кондитерская продукция, консервы, шоколад, воды, ряд других товаров, ну и широкую линейку промышленной продукции, автомобили, спецтехнику, металлы. Это действительно уникальная договоренность. Со своей стороны мы ждем на нашем рынке традиционные товары монгольского экспорта, мясную продукцию, кашемир, текстиль, ряд других товаров. Важно уже, что уже сейчас на этапе ожиданий бизнес активно взаимодействует. В начале года, в первом квартале, торговля выросла на треть. То есть мы видим этот существенный интерес и рассчитываем, что бизнес и дальше продолжит активные контакты, к чему и призываем.
0: Эксперты отмечают, что в условиях замедления мировой экономики расширение сотрудничества между государствами становится важной задачей. По их мнению, подобные временные соглашения создают условия для выхода предпринимателей на новые рынки. Это также способствует развитию конкуренции и расширяет возможности выбора для рядовых потребителей. Об этом говорит и руководитель ассоциации «Кыргызские швейники», предприниматель Азамат Керимбек-Уулу.
6: Новость хорошая, что 22 июля больше 300 позиций товарного показателя обнулили для Монголии. Теперь она может экспортировать, и то же самое мы можем импортировать с Монголии. Как и ранее сказано, что Монголия – это страна с большой территорией, но с малым, получается, количеством населения, там около 3,5-4 миллионов. Но она богата, ну, железной и золотой рудой. Плюс еще животноводство там хорошо развито, и еще кашемир, конкретно для нашей отрасли. Это очень, можно сказать, хорошие новости, надо изучить, но там примерно очень большая конкуренция будет у нас с китайским производителем, так как Монголия граничит с Китаем, и очень много товаров внутреннего потребления, народного потребления поступает из Китая. И для кыргызстанских производителей, именно конкретно по одежде, нам, ну, так, во-первых, рынок маленький, во-вторых, большая конкуренция там. Здесь больше мы заинтересованы из импорта из Монголии. Это вот как раз для нашей отрасли вот кашемир, одежды готовых изделий, которые у нас не производятся. Дальше их перепродажа на другие рынки. Так как Монголия, она не имеет доступ к морю, как и мы, но через, чтобы выйти на наши рынки, она проходит через нашу страну. Надо рассмотреть, изучить.
0: В свою очередь, Монголия также получает возможность вывести свою продукцию на обширный рынок ЕАЭС. В частности, создаются новые условия для экспорта мясных изделий, товаров из кашемира, а также сельскохозяйственной и промышленной продукции. Это не только расширяет экспортные возможности для монгольских производителей, но и повышает доступность новых товаров для потребителей стран ЕАЭС. Доктор экономических наук профессор Тулюмбек Абдыров высказал свое мнение по этому вопросу.
7: Это очень хороший документ. Мы и ранее говорили, что ЕАЭС уже на протяжении вот своего создания и развития заключил ряд таких соглашений, как со странами, как Вьетнам, Индонезия. И мы видим, что на очереди еще ряд стран, которые бы хотели бы торговать. Этот договор, он дает возможность беспошлинной торговли между странами. То есть никаких барьеров и проблем не будет. Что ожидает страны ЕАЭС и от Монголии? Ну, это, естественно, что на рынок ЕАЭС из Монголии будет поступать это мясная продукция, молочная продукция, это кашемир и ряд других товаров. В свою очередь, страны ЕАЭС в Монголию будут отправляться тоже молочная продукция, мясная продукция, всевозможные консервные, консервная продукция, продукция сельского хозяйства, это и продукция машиностроения, вообще промышленности. Поэтому от этого договора будут выигрывать все стороны, и это очень хороший показатель, что авторитет ЕАЭС растет из года в год.
0: Экономисты отмечают, что подобные соглашения способствуют укреплению инвестиционных связей между странами. Ожидается, что по мере роста объемов торговли в сферах логистики, транспорта и переработки появятся новые проекты. Согласно данным Евразийской экономической комиссии, с начала текущего года товарооборот между ЕАЭС и Монголией вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что это свидетельствует о том, что бизнес заранее учитывает новые условия и оперативно расширяется. Сотрудничество. Напомню, что в эфире Беринчи Радио итоговый выпуск новостей. Налоговая служба страны завершила оцифровку всех ранее выданных бумажных свидетельств о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей. До 2022 года свидетельства ИП выдавались исключительно на бумажных носителях. В случае утери оригинала или регистрационной карты предприниматель был обязан давать объявление в печатное издание и проходить длинную процедуру восстановления. Завершением оцифровки архива эти требования полностью отменены. Предпринимателям больше не требуется публиковать объявления в официальной прессе при утере документа. Электронная копия свидетельства доступна в режиме онлайн и имеет ту же силу, что и бумажный оригинал. Для получения документа достаточно войти в кабинет налогоплательщика на сайте kabinet.salyk.kg, выбрать раздел «Свидетельство о государственной регистрации ИП» и скачать нужный файл. При необходимости его можно распечатать в любой момент. В Кыргызстане установлен антирекорд по числу селей. С начала года в стране зарегистрировали 348 случаев схода селевых потоков и паводков, почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2025-го. Погибли 8 человек, пострадали 3. Эвакуированы 236. Продолжение темы далее. В Баткенской области после сильных ливневых дождей прошли селевые потоки. Стихийное явление произошло 23 июля вечером в городе Баткене, а также на территории Баткенского и Кадамджайского районов. Селевые воды повредили автомобильные дороги, жилые дома, дворовые территории и административные здания. На отдельных участках дорог движение транспорта было временно приостановлено. Кроме того, в некоторых районах произошло отключение электроэнергии. В связи с возникшей ситуацией под руководством первого заместителя полномочного представителя президента Кыргызской республики в Баткенской области Бахтыбека Токсомбаева состоялось оперативное совещание служб гражданской защиты региона. В первую очередь было поручено эвакуировать 30 детей из детского оздоровительного лагеря «Алтын-Бишик» в Баткенском районе. В настоящее время дети находятся в безопасном месте. Спасатели МЧС и службы гражданской защиты области работают в усиленном режиме. В Кыргызстане только за первое полугодие 2026 года зафиксировали 348 случаев схода селей. 78% из них пришлись на южные регионы. По данным начальника управления оперативного реагирования МЧС Кубанычи Темирбека Улу, количество селевых явлений в этом году значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
8: Наиболее подверженные регионы – это Джалалабадская область, Баткенская, Таласская, Нарынская, Иссык-Кульская – и Чуйская область, Бишкек-Ош, там чуть-чуть постабильней. Впоследствии, в результате селевых потоков на сегодняшний день пострадали около 180 жилых домов, из них 12 признаны аварийными и 166 находятся в удовлетворительном состоянии. Также 409 подвальных помещений подтоплено, 1667 дворовых территорий и 228 хозяйственных построек, 79 социальных объектов. Всего повреждено 2484 объекта. Также селями повреждено автомобильные дороги более 100 километров. Также 45 автомобильных мостов, 55 опор линий электропередач.
0: Предварительный материальный ущерб оценивается в 399,9 миллиона сомов. Сообщается, что в результате схода селей погибли 8 человек, еще трое получили травмы. Сообщается, что селевые потоки подразделяются на 4 степени опасности в зависимости от объема воды. К первой степени относятся наиболее мощные потоки с расходом воды более 1000 кубометров в секунду. Ко второй от 100 до 1000 кубометров в секунду и к третьей от 10 до 100 кубометров. Большинство зарегистрированных в этом году селей относятся к четвертой степени опасности, а это менее 10 кубометров в секунду. Реже фиксировались потоки второй степени, говорит начальник отдела анализа и мониторинга МЧС Кыргызской Республики Нурсултан Беренбеков.
9: Большинство селевых потоков, которые зафиксированы на сегодняшний день, почти 78% оно приходится на южные регионы, да. Как уже отметил Даур Джомартович, он правильно отметил, самая сушная селевого потока, в принципе, как не меняется. Оно и для селевого потока необходимы те же характеристики, это и наличие размывочных материалов, это и крутизна, это и формирование, зона формирования, это и русло. Да? Также хотел бы отметить, что вот большинство селевых потоков, да, оно кардинальных изменений не меняет, потому что вот по степени опасности селевые потоки вот у нас разделяются на 4 степени. Да? Первая степень – это катастрофические, мы считаем, которые имеют расход более 1000 кубических метров. Да? Второй степени – от 100 до 1000. И третья степень – от 10 до 100 метров куб в секунду. И четвертая степень – это до 10 метров кубов в секунду.
0: Также отмечается, что подготовлены и были выпущены традиционные прогнозные сборники, содержащие информацию о потенциально опасных участках, подверженных риску возникновения ЧС природного характера. Министерство внутренних дел страны передало участковым милиционерам 102 новых служебных автомобиля. Торжественная церемония состоялась сегодня с участием главы МВД Улана Ниязбекова. Сообщается, что автомобили закуплены при поддержке президента Садыра Джапарова. Новый транспорт предназначен для повышения мобильности участковых, более оперативного реагирования на обращения граждан и усиления профилактической работы. Отмечается, что обновление автопарка позволит сократить время прибытия сотрудников на вызовы, повысить доступность помощи населению и эффективность работы на административных участках. Передача автомобилей состоялась в преддверии 102-й годовщины образования кыргызской милиции. В Бишкеке начались работы на проспекте Чингиза Айтматова на участке между улицами Горького и Ахунбаева. Как сообщают в столичном муниципалитете, строительно-монтажные работы ведутся с 23 июля. Дорожники приводят параметры трехполосного участка проезжей части в соответствии с нормативными требованиями. Также в муниципалитете заявили, что после завершения проекта должна увеличиться пропускная способность одной из ключевых магистралей города. Ожидается, что работы помогут сократить заторы, повысить безопасность движения и сделать проезд по проспекту более комфортным. Работы выполняются по утвержденному графику. На время ремонта на участке от улицы Горького до улицы Ахунбаева возможны временные ограничения движения. Срок завершения работ мэрия пока не уточняет, но водители просят заранее планировать маршруты и соблюдать требования временных дорожных знаков. Внимание, штормовое предупреждение в период с 24 по 27 июля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах страны возможны селепаводковые явления. Что касается прогноза погоды на завтра, то ночью местами в Чуйской и Сокольской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами в Чуйской, Талаской, Ошской, Баткенской и Сокольской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, в Джалабадской области без осадков. Ветер западный 4,9, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 14-19, днем плюс 30-35, в Талаской долине ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 16-21, днем плюс 31-36. В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью плюс 10-15, днем плюс 21-26. В Нарынской области ночью плюс 8-13, днем плюс 23-28. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 17-19, максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 34. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на нашей волне.
10: Маалымат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.

0: Ungu жол, ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Уңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэтү для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом

0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдордон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
2: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».